oblasti шли с метва. Я Ефим, я Кизи, на привольность вместо страх. Прот мы не идры в крычу, роснижимесе.